Режим! Идет цезуришное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима!